0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 28 мая. Католическая церковь чтит память святого Германа, епископа Парижского. По окончании обучения в 530 году он был рукоположен в священники. В 540 году он стал аббатом Бургундского монастыря святого Симфориана. И в 555 году Герман был посвящен в сан епископа Парижа. На посту парижского епископа Герман усердно боролся за чистоту нравов клира, обличал пороки знати, боролся с пережитками язычества, многократно и успешно выступал миротворцем в междуусобных войнах, которые вели между собой представители династии Меровингов. На окраине Парижа Герман основал монастырь в честь святого Викентия Сарагосского. Впоследствии монастырь превратился в одно из самых знаменитых аббатств Парижа, а в VIII веке был переименован в честь святого Германа в аббатство Сен-Жермен-де-Пре. По имени аббатства получил название Парижский бульвар Сен-Жермен и район вокруг на левом берегу Сены. Умер святой Герман 28 мая 576 года, похоронен в аббатстве Сен-Жермен. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Станислава Пшерембля. Служил в Двинске и Санкт-Петербурге. Арестован в 1929 году. Был в лагере на Соловках. В сентябре 1932 года был выслан в Польшу. Умер в Варшаве 26 мая 1934 года. Благодарю Тебя, Господи.
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Седьмого мая на площади Святого Петра папа Лев XIV провел традиционную общую аудиенцию. Свое катехизическое наставление он посвятил литургической реформе и ее связи с живой традицией Церкви. Папа напомнил слова Пия XII из энциклики «Медиатор Деи» о том, что Церковь является живым организмом, который, сохраняя незыблемым свое вероучение, развивается и отвечает на вызовы времени. Папа отметил, что Второй Ватиканский собор в Конституции Sacrosanctum Concilium видел одной из своих задач – заботу об устроении и развитии литургии ради взращивания христианской жизни, содействия единству верующих и укрепления всего того, что помогает призвать всех людей в лоно Церкви. В середине XX века Церковь особенно остро ощущала необходимость обновления литургических форм, чтобы верующие могли глубже участвовать в тайне Пасхи Христовой. Святой Иоанн Павел II настаивал на неразрывной связи между обновлением литургии и обновлением всей церковной жизни. По словам Льва XIV, литургия не только выражает жизнь Церкви, но и становится источником ее духовной силы. Особое внимание Святейший Отец уделил знаменитому принципу собора. Чтобы сохранялась здравая традиция и вместе с тем открывался путь для ее закономерного развития. Он сослался на размышления Бенедикта XVI, который рассматривал этот принцип как подлинный замысел соборной реформы, основанной на равновесии между великим литургическим наследием прошлого и будущим развитием. Традиция и прогресс не противостоят, а дополняют друг друга. В литургии существуют неизменные элементы божественного установления и формы, которые могут изменяться в зависимости от эпохи и пастырских нужд. На протяжении веков именно так церковь помогала верующим более плодотворно участвовать в богослужении. Литургия становилась частью различных культур и одновременно преображала их, будучи движущей силой благовестия. Святейший Отец напомнил, что всякая литургическая реформа должна рождаться органически из существующей традиции и предваряться серьезным богословским, историческим и пастырским исследованием. При этом нельзя допускать самовольных изменений в богослужении, рискуя вызвать смущение среди верных и навредить церковному единству. Лев XIV обратился к тем, кто занимается подготовкой богослужения, особенно к священникам, возглавляющим литургию, с призывом благоговейно относиться к литургическим текстам и предписаниям. Такое отношение рождается из смирения перед величием Бога и из искренней верности церковному единству.

0: 25 мая в Ватиканском зале Синода папа Лев XIV представил свою первую социальную энциклику «Magnifica Humanitas», посвященную защите человеческой личности в эпоху искусственного интеллекта. Обращаясь к ученым, инженерам, политикам и представителям церковных структур, Святейший Отец призвал разоружить искусственный интеллект, освободив его от логики господства, отвержения и войны. Епископ Рима сравнил нынешнюю технологическую революцию с эпохой промышленного переворота конца XIX века, на вызовы которого ответила энциклика «Rerum Novarum» Папы Льва XIII. Сегодня искусственный интеллект уже определяет решения, влияющие на общественную жизнь, и даже радикально меняет способы ведения войны. Перед человечеством стоит выбор – возводить новую Вавилонскую башню или строить город, где Бог и человек обитают вместе. Папа отметил, что при написании энциклики он прислушивался к ученым и инженерам, политикам, родителям и учителям, к тревожным свидетельствам о все более автономных вооружениях и алгоритмах, лишающих людей доступа к медицине, труду и безопасности на основе предвзятых данных, и даже к молчанию тех, у кого нет голоса. Именно поэтому в энциклике звучит мощный призыв: искусственный интеллект необходимо разоружить. Как и ядерная энергия, искусственный интеллект должен служить всем, а не становиться орудием господства. По словам Святейшего Отца, одного ограничения технологии недостаточно. Человечество призвано не только предотвращать злоупотребление, но и созидать, восстанавливать доверие, связи между людьми и надежду. В этом контексте он вспомнил свое миссионерское служение в Перу после разрушительных наводнений 1917 года, когда стало очевидно, что никто не возрождает в одиночку. Образ пророка Неемии, собиравшего людей у разрушенных стен Иерусалима, стал в энциклике моделью совместного созидания цифровой эпохи. Важно помнить, что человека нельзя сводить к производительности, когнитивной эффективности или простым данным, поскольку он обладает свободой, внутренней жизнью и призванием к любви. Принимая это видение, новые технологии можно сообща направить на общее благо всей человеческой семьи, а не только привилегированного меньшинства. Лев XIV призвал верующих и неверующих стать ремесленниками надежды и строить цивилизацию любви, о которой говорили святые Павел VI и Иоанн Павел II. Не утопию, но путь, уже открытый Христом. Барселонский конный клуб запросил Святейший Престол о встрече с папой по случаю юбилея этого делового и светского клуба, основанного в 1856 году. Лев XIV принял членов клуба на частной аудиенции. Группу из Барселоны сопровождал кардинал Умелья. Каждый верующий во Христа призван открывать свою жизнь деянию Святого Духа, будучи непрестанно готовым проявить христианскую любовь, богословскую добродетель, в соответствии с которой мы любим Бога превыше всего и любим других, как самих себя, именно ради Божьей любви, сказал Святейший Отец, обращаясь к членам конного клуба. Таким образом, христианин – это не просто филантроп, но человек с состраданием. Он любит бескорыстно и активно содействует целостному благополучию других людей. Я приглашаю вас не отрывать взгляда от Христа, потому что только так можно узнавать Его в самых малых и нуждающихся братьях и сестрах. Пусть через вашу самоотдачу на служение Богу и людям, которых вы готовы сопровождать с терпением и состраданием, Господь сподобит вас возрастать в Его любви и обильно благословит вас и ваших близких. Из архивов Радио Ватикана. По ту сторону от железного занавеса. Продолжаем знакомиться с архивными материалами Радио Ватикана. В центре нашей рубрики общественно-политическая и, прежде всего, религиозная обстановка в странах за железным занавесом, так, как ее видели здесь, на Западе, и, в частности, в Римской Курии. Итак, очередная передача из 60-х годов прошлого века, тексты которой мы восстановили из архива. В ней приводятся факты из разных регионов социалистического блока. Венгрия. Венгерский философ Дьорц Лукач, во время революции 1956 года получивший ярлык ревизиониста, потребовал низвержения сталинизма и восстановления режима абсолютной свободы в сфере искусства. Его требования содержатся в интервью с органом чехословацких писателей «Литературные новости». Интервью представляет собой одно из немногих выступлений Лукача, которые были опубликованы после революции. Лукач считается одним из наиболее выдающихся марксистских философов после Ленина. Он был министром образования при правительстве Имре Надя, продержавшимся совсем недолго и свергнутым посредством вмешательства советских войск. Тогда Лукач попросил убежища в югославском посольстве в Будапеште и затем был депортирован в Румынию. В Венгрию он смог вернуться лишь в 57-м. С тех пор проживает в своей квартире в венгерской столице и пишет книгу об эстетике. Так же, как Сартр, я думаю, что крайне важно положить конец эпохе сталинизма, заявил 70-летний философ в интервью. Мы должны показать миру, что марксизм находится в противоречии со сталинизмом. Теоретики коммунизма на Западе и на Востоке не хотят иметь ничего общего со сталинизмом. По причине сталинского режима, сказал далее философ, мы потеряли по меньшей мере 50 лет развития и улучшений, которые уже произошли в капиталистических странах. Поэтому логично, что молодые поколения поглощают все западное. Вот почему мы должны быть детально проинформированы о том, что происходит на Западе. В связи с этим, заявил Лукач, молодежи должна быть предоставлена свобода искать истину без ограничений. Когда-нибудь из всех этих молодежных поисков возникнет поток информации, который принесет пользу всей стране. В настоящее время наилучший способ преодолеть сталинские методы – это предоставить полную свободу подлинному марксистскому кредо. Литературные новости произвели таким образом журналистскую сенсацию, многократно раскритикованную руководством Чехословацкой компартии как публикация, выражающая идеи ревизионизма. Восточная Германия. Профессор Гумбольдтского университета в его восточном филиале Берлина доктор Роберт Хавеман, депутат парламента Восточной Германии, член Академии наук и лауреат Государственной премии Восточной Германии, в последнее время в своих публичных лекциях в университете и в заявлениях, сделанных газете «Эхо ам Абенд», подчеркивает необходимость свободы в социалистическом обществе. Компартия Восточной Германии взяла под контроль его деятельность, а Министерство образования сообщило о решении президиума партии. Профессор не будет больше преподавать физику в университете и отстраняется от проведения публичных конференций по философии. Снят с должности также секретарь компартии университета, за то, что предоставил слишком много свободы для дискуссий после лекции Хавемана и защищал его от справедливых мер, принятых партией. Восточно-берлинская пресса сообщает, что после Пасхи около 10 тысяч подростков примут так называемое «посвящение в молодежь». Газеты уточняют, что юноши и девушки были подготовлены к церемонии посредством специального курса. Посвящение молодежи – это церемония, установленная коммунистами с явной целью символически приобщить подростков к миру взрослых. Она включает присягу обязательства ради мира, справедливости и человеческого достоинства. В действительности же ее цель – заменить собой таинство миропомазания. Предстоятель Евангелической церкви Вестфалии Вильм, Западная Германия, дважды запрашивал разрешение отправиться в Восточную Германию, однако получал от властей отказ. Теперь же, получив такое разрешение, он посетил многие евангелические храмы в восточных областях, а также проповедовал в них. Сразу по возвращении из Восточной Германии он заявил, согласно Süddeutsche Zeitung, что евангелическая церковь теряет своих верных. Число крещений, конфирмаций и церковных бракосочетаний сократилось. Нельзя говорить об открытых преследованиях, однако вся атмосфера в Восточной Германии пронизана атеизмом. Католическому епископу Берлина, архиепископу Бенкшу, чья резиденция расположена в восточной части города, удалось трижды посетить находящихся там верных, также с позволения коммунистических властей. Это была картина общественно-политической и религиозной жизни в некоторых странах Восточного Блока глазами Запада в специальной рубрике, выходившей в эфире на радио Ватикана в 60-е годы.
1: Вы слушали программу русской редакции радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!
2: Лаудитур Иисус Христос! Стацио Радиофонica Ватикана. Трасмиттимус миссе целебрационем. Dalla chiesa abbaziale della Visitazione del Pontificio Istituto di Musica Sacra trasmettiamo la Santa Messa in latino, con le letture nelle diverse lingue europee.
3: From the Church of the Visitation at the Pontifical Institute of Sacred Music, we now broadcast Mass in Latin, with readings in various European languages.
4: Depuis l'abbatiale de la Visitation de l'Institut Pontifical de Musique Sacrée, nous retransmettons la Sainte Messe en latin avec les lectures dans les différentes langues européennes.
5: Desde la Iglesia de la Abadía de la Visitación del Pontificio Instituto de Música Sacra, transmitimos la Santa Misa en latín, con lecturas en las diferentes lenguas europeas.
6: Celebramus misam de feria sexta hebdomade octave, temporis per annum, cum prefazione prima communi, et prece eucharistica tertia.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 28 мая. Католическая церковь чтит память святого Германа, епископа Парижского. По окончании обучения в 530 году он был рукоположен в священники. В 540 году он стал аббатом Бургундского монастыря святого Симфориана. И в 555 году Герман был посвящен в сан епископа Парижа. На посту парижского епископа Герман усердно боролся за чистоту нравов клира, обличал пороки знати, боролся с пережитками язычества, многократно и успешно выступал миротворцем в междуусобных войнах, которые вели между собой представители династии Меровингов. На окраине Парижа Герман основал монастырь в честь святого Викентия Сарагосского. Впоследствии монастырь превратился в одно из самых знаменитых аббатств Парижа, а в VIII веке был переименован в честь святого Германа в аббатство Сен-Жермен-де-Пре. По имени аббатства получил название Парижский бульвар Сен-Жермен и район вокруг на левом берегу Сены. Умер святой Герман 28 мая 576 года, похоронен в аббатстве Сен-Жермен. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Станислава Пшерембля, служил в Двинске и Санкт-Петербурге, арестован в 1929 году. Был в лагере на Соловках. В сентябре 1932 года был выслан в Польшу. Умер в Варшаве 26 мая 1934 года. Благодарю Тебя, Господи.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Двадцать седьмого мая на площади Святого Петра папа Лев XIV провел традиционную общую аудиенцию. Свое катехизическое наставление он посвятил литургической реформе и ее связи с живой традицией церкви. Папа напомнил слова Пия XII из энциклики «Медиатор Деи» о том, что церковь является живым организмом, который, сохраняя незыблемым свое вероучение, развивается и отвечает на вызовы времени. Папа отметил, что Второй Ватиканский собор в Конституции Sacrosanctum Concilium видел одной из своих задач – заботу об устроении и развитии литургии ради взращивания христианской жизни, содействия единству верующих и укрепления всего того, что помогает призвать всех людей в лоно Церкви. В середине XX века церковь особенно остро ощущала необходимость обновления литургических форм, чтобы верующие могли глубже участвовать в тайне Пасхи Христовой. Святой Иоанн Павел II настаивал на неразрывной связи между обновлением литургии и обновлением всей церковной жизни. По словам Льва XIV, литургия не только выражает жизнь церкви, но и становится источником ее духовной силы. Особое внимание Святейший Отец уделил знаменитому принципу собора. Чтобы сохранялась здравая традиция и вместе с тем открывался путь для ее закономерного развития. Он сослался на размышления Бенедикта XVI, который рассматривал этот принцип как подлинный замысел соборной реформы, основанной на равновесии между великим литургическим наследием прошлого и будущим развитием. Традиция и прогресс не противостоят, а дополняют друг друга. В литургии существуют неизменные элементы божественного установления и формы, которые могут изменяться в зависимости от эпохи и пастырских нужд. На протяжении веков именно так церковь помогала верующим более плодотворно участвовать в богослужении. Литургия становилась частью различных культур и одновременно преображала их, будучи движущей силой благовестия. Святейший Отец напомнил, что всякая литургическая реформа должна рождаться органически из существующей традиции и предваряться серьезным богословским, историческим и пастырским исследованием. При этом нельзя допускать самовольных изменений в богослужении, рискуя вызвать смущение среди верных и навредить церковному единству. Лев XIV обратился к тем, кто занимается подготовкой богослужения, особенно к священникам, возглавляющим литургию, с призывом благоговейно относиться к литургическим текстам и предписаниям. Такое отношение рождается из смирения перед величием Бога и из искренней верности церковному единству.

0: 25 мая в Ватиканском зале Синода папа Лев XIV представил свою первую социальную энциклику «Magnifica Humanitas», посвященную защите человеческой личности в эпоху искусственного интеллекта. Обращаясь к ученым, инженерам, политикам и представителям церковных структур, Святейший Отец призвал разоружить искусственный интеллект, освободив его от логики господства, отвержения и войны. Епископ Рима сравнил нынешнюю технологическую революцию с эпохой промышленного переворота конца XIX века, на вызовы которого ответила энциклика «Rerum Novarum» Папы Льва XIII. Сегодня искусственный интеллект уже определяет решения, влияющие на общественную жизнь, и даже радикально меняет способы ведения войны. Перед человечеством стоит выбор – возводить новую Вавилонскую башню или строить город, где Бог и человек обитают вместе. Папа отметил, что при написании энциклики он прислушивался к ученым, инженерам, политикам, родителям и учителям. К тревожным свидетельствам о все более автономных вооружениях и алгоритмах, лишающих людей доступа к медицине, труду и безопасности на основе предвзятых данных. И даже к молчанию тех, у кого нет голоса. Именно поэтому в энциклике звучит мощный призыв: искусственный интеллект необходимо разоружить. Как и ядерная энергия, искусственный интеллект должен служить всем, а не становиться орудием господства. По словам Святейшего Отца, одного ограничения технологии недостаточно. Человечество призвано не только предотвращать злоупотребление, но и созидать, восстанавливать доверие, связи между людьми и надежду. В этом контексте он вспомнил свое миссионерское служение в Перу после разрушительных наводнений 1917 года, когда стало очевидно, что никто не возрождает в одиночку. Образ пророка Неемии, собиравшего людей у разрушенных стен Иерусалима, стал в энциклике моделью совместного созидания цифровой эпохи. Важно помнить, что человека нельзя сводить к производительности, когнитивной эффективности или простым данным, поскольку он обладает свободой, внутренней жизнью и призванием к любви. Принимая это видение, новые технологии можно сообща направить на общее благо всей человеческой семьи, а не только привилегированного меньшинства. Лев XIV призвал верующих и неверующих стать ремесленниками надежды и строить цивилизацию любви, о которой говорили святые Павел VI и Иоанн Павел II. Не утопию, но путь, уже открытый Христом. Барселонский конный клуб запросил Святейший Престол о встрече с папой по случаю юбилея этого делового и светского клуба, основанного в 1856 году. Лев XIV принял членов клуба на частной аудиенции. Группу из Барселоны сопровождал кардинал Умелья. Каждый верующий во Христа призван открывать свою жизнь деянию Святого Духа, будучи непрестанно готовым проявить христианскую любовь, богословскую добродетель, в соответствии с которой мы любим Бога превыше всего и любим других, как самих себя, именно ради Божьей любви, сказал Святейший Отец, обращаясь к членам конного клуба. Таким образом, христианин – это не просто филантроп, но человек с состраданием. Он любит бескорыстно и активно содействует целостному благополучию других людей. Я приглашаю вас не отрывать взгляда от Христа, потому что только так можно узнавать Его в самых малых и нуждающихся братьях и сестрах. Пусть через вашу самоотдачу на служение Богу и людям, которых вы готовы сопровождать с терпением и состраданием, Господь сподобит вас возрастать в Его любви и обильно благословит вас и ваших близких. Из архивов Радио Ватикана. По ту сторону от железного занавеса. Продолжаем знакомиться с архивными материалами Радио Ватикана. В центре нашей рубрики общественно-политическая и, прежде всего, религиозная обстановка в странах за железным занавесом, так, как ее видели здесь, на Западе, и, в частности, в Римской Курии. Итак, очередная передача из 60-х годов прошлого века, тексты которой мы восстановили из архива. В ней приводятся факты из разных регионов социалистического блока. Венгрия. Венгерский философ Дьорц Лукач, во время революции 1956 года получивший ярлык ревизиониста, потребовал низвержения сталинизма и восстановления режима абсолютной свободы в сфере искусства. Его требования содержатся в интервью с органом чехословацких писателей «Литературные новости». Интервью представляет собой одно из немногих выступлений Лукача, которые были опубликованы после революции. Лукач считается одним из наиболее выдающихся марксистских философов после Ленина. Он был министром образования при правительстве Имре Надя, продержавшимся совсем недолго и свергнутым посредством вмешательства советских войск. Тогда Лукач попросил убежища в югославском посольстве в Будапеште и затем был депортирован в Румынию. В Венгрию он смог вернуться лишь в 1957-м. С тех пор проживает в своей квартире в венгерской столице и пишет книгу об эстетике. Так же, как Сартр, «Я думаю, что крайне важно положить конец эпохе сталинизма», заявил 70-летний философ в интервью. «Мы должны показать миру, что марксизм находится в противоречии со сталинизмом. Теоретики коммунизма на Западе и на Востоке не хотят иметь ничего общего со сталинизмом». «По причине сталинского режима, — сказал далее философ, — мы потеряли по меньшей мере 50 лет развития и улучшений, которые уже произошли в капиталистических странах. Поэтому логично, что молодые поколения поглощают все западное. Вот почему мы должны быть детально проинформированы о том, что происходит на Западе». В связи с этим, — заявил Лукач, — «Молодежи должна быть предоставлена свобода искать истину без ограничений. Когда-нибудь из всех этих молодежных поисков возникнет поток информации, который принесет пользу всей стране. В настоящее время наилучший способ преодолеть сталинские методы – это предоставить полную свободу подлинному марксистскому кредо». Литературные новости произвели таким образом журналистскую сенсацию, многократно раскритикованную руководством Чехословацкой компартии, как публикация, выражающая идеи ревизионизма. Восточная Германия. Профессор Гумбольдтского университета в его восточном филиале Берлина доктор Роберт Хавеман, депутат парламента Восточной Германии, член Академии наук и лауреат Государственной премии Восточной Германии, в последнее время в своих публичных лекциях в университете и в заявлениях, сделанных газете «Эхо ам Абенд», подчеркивает необходимость свободы в социалистическом обществе. Компартия Восточной Германии взяла под контроль его деятельность, а Министерство образования сообщило о решении президиума партии. Профессор не будет больше преподавать физику в университете и отстраняется от проведения публичных конференций по философии. Снят с должности также секретарь компартии университета за то, что предоставил слишком много свободы для дискуссий после лекции Хавемана и защищал его от справедливых мер принятых партией. Восточно-берлинская пресса сообщает, что после Пасхи около 10 тысяч подростков примут так называемое «посвящение в молодежь». Газеты уточняют, что юноши и девушки были подготовлены к церемонии посредством специального курса. Посвящение молодежи – это церемония, установленная коммунистами с явной целью символически приобщить подростков к миру взрослых. Она включает присягу обязательства ради мира, справедливости и человеческого достоинства. В действительности же ее цель – заменить собой таинство миропомазания. Предстоятель Евангелической церкви Вестфалии Вильм, Западная Германия, дважды запрашивал разрешение отправиться в Восточную Германию, однако получал от властей отказ. Теперь же, получив такое разрешение, он посетил многие евангелические храмы в восточных областях, а также проповедовал в них. Сразу по возвращении из Восточной Германии он заявил, согласно Süddeutsche Zeitung, что евангелическая церковь теряет своих верных. Число крещений, конфирмаций и церковных бракосочетаний сократилось. Нельзя говорить об открытых преследованиях, однако вся атмосфера в Восточной Германии пронизана атеизмом. Католическому епископу Берлина, архиепископу Бенкшу, чья резиденция расположена в восточной части города, удалось трижды посетить находящихся там верных, также с позволения коммунистических властей. Это была картина общественно-политической и религиозной жизни в некоторых странах Восточного блока глазами Запада в специальной рубрике, выходившей в эфире на радио Ватикана в 60-е годы.
1: Вы слушали программу русской редакции радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 29 мая. Католическая церковь чтит память святой Урсулы Ледуховской. В 1886 году Юлия Ледуховская вступила в Краковский монастырь, где приняла имя Урсула от Иисуса. В 1907 году мать Урсула отправилась в Санкт-Петербург, чтобы взять на себя руководство женским интернатом при приходе святой Екатерины Александрийской. В 1914 году мать Урсула была вынуждена уехать из России. В Петербурге остались 24 сестры из монашеской общины. В 1915 году все сестры покинули Петербург и выехали в Швецию. С того времени начался новый этап в истории общины, которая дала начало конгрегации урсуланок сердца Иисуса умирающего. Ныне сестры из монашеской общины урсуланок работают во многих странах Европы и Америки. Урсула умерла в Риме 29 мая 1939 года.

0: года. В 1983 году папа Иоанн Павел II причислил ее к лику блаженных, а в 2003 году канонизировал. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Николая Александрова, настоятеля католиков восточного обряда в Москве. Арестован в 1923 году, сослан на Соловки. Умер 29 мая 1936 года в лагере Медвежьегорске. Господи, пребывай в сердце моем.
1: Новости из Ватикана по-русски.
2: Восьмого мая Лев XIV принял на частной аудиенции в Ватикане участников пленарного заседания Департамента евангелизации, отдела по фундаментальным вопросам евангелизации в мире. Папа выразил признательность за огромный организационный труд, проделанный ведомством во время юбилейного 25-го года, когда более 33 миллионов паломников посетили Рим. Святой год стал ярким событием и в поместных церквах. Современный мир жаждет надежды, и христиане призваны ее возвещать, укрепляемые обетованием Господа всегда оставаться с нами. Благовестие, вселяющее надежду, не утопия, а привлекательное свидетельство, призывающее к любви и истине. Это особенно важно для западных стран, где ширится религиозное безразличие, угасает поиск смысла, великие экзистенциальные вопросы остаются без ответа на фоне экспансии технологической культуры. В этом контексте встреча с Христом может вернуть людям полноту смысла и ценности, поэтому Церковь вновь осознает непреходящую актуальность миссии, полученной от воскресшего Господа. Лев XIV призвал делегатов руководствоваться на всех уровнях апостольским увещанием Папы Франциска «Евангелии Гаудиум», которая видит в керигме сердце христианской и церковной идентичности. Святейший Отец подчеркнул важность благовестия среди молодежи. Многие молодые люди вновь открывают для себя Евангелие, стремятся глубже его изучить, понимая, что оно хранит в себе секрет истинного счастья. Евангелизация должна учитывать меняющиеся условия и динамику передачи веры, отвечая на новые вызовы. В обществе, ориентированном на чрезмерное использование медиа и потребительства, культурная атмосфера снижает способность к терпеливому обучению и кропотливому поиску истины с критическим мышлением. Есть риск воспринимать каждое сообщение как всего лишь одно мнение из множества, отметил папа. Христианство можно сделать привлекательным не путем смягчения его содержания и требований, а путем смиренного и дерзновенного свидетельства о пути, истине и жизни. В этот исторический момент нужны люди, которые посредством просвещенной и живой веры делают Бога убедительным в этом мире. Именно святость жизни наиболее ярко выражает красоту христианской веры, которая превосходит время и привлекает каждую культуру. Епископ Рима уделил особое внимание катехизации, духовному сопровождению катехуменов, роли церковной общины для готовящихся к миропомазанию. Приходские начинания становятся эффективными благодаря личному вниманию, что является отражением уникальной и личной любви Господа. В конце встречи Лев XIV верил гостей заступничеству Пресвятой Богородицы, совершенной ученицы и миссионерки Евангелия.

0: гостях у нашей редакции ординарий епархии святого Климента в Саратове, монсеньор Клеменс Пикель. Добро пожаловать, владыка, в нашу редакцию.
1: Спасибо большое.
0: Несколько дней назад вы встречались с папой Львом XIV. Расскажите, как прошла эта встреча и какое впечатление оставила беседа со Святейшим Отцом?
1: Ну, это была моя первая встреча, поэтому, конечно, это что-то особенное в моей жизни. Встреча по темам не была такая великая. То есть, на самом деле, я хотел ловить момент, был приглашен от конференции епископов Италии на их заседание, ассамблеи. И я просил вот в это время об аудиенции, и мне дали на полчаса в понедельник утром, еще до того, когда папа представил свою энциклику, то есть утром рано, в 8:40. Ну и впечатление очень такое братское, можно сказать. То есть в нашем представлении у епископов, я думаю, папа — это все-таки начальник, да, это верховный понтификс и так далее. Но когда папа с тобой на одном уровне общается, когда он по-отцовски выслушивает и спрашивает, тогда это очень и утешает, и укрепляет в служении. Я рад. Конечно, я могу сказать, я 28 лет как епископ, я беседовал и с Иоанном Павлом II, и с Бенедиктом, и с Франциском. И все время Господь нам дарит таких хороших римских пап. Я с большой благодарностью отсюда возвращаюсь в Россию.
0: Вы сказали, что вас пригласили для участия в заседании Итальянской епископской конференции. А с какой целью приглашают гостей из других поместных церквей?
1: Я себе в этот раз тоже задавал вот этот вопрос, потому что нас приветствовали вначале, нас примерно 20, ну их 200, а нас 20 гостей, и троим, по-моему, из нас дали вначале сказать приветственное слово. Все остальные тоже готовили письменно, и это куда-то идет в архив. Но все-таки, почему они это делают? Я себе задавал вот этот вопрос и сделал себе пока вывод такой. Это солидарность, это епископат вот всего мира, то есть мы наследники апостолов, и посмотреть, как другие работают, полезно. Я, конечно, должен признаться в том, что мой итальянский язык чуть больше нуля. Какой эффект? Зачем именно я? Но то, что я понял в общении, их актуальная тема — синодальный процесс. Мы в России различаем, мы не говорим синодальный путь, потому что это немецкий путь с своими свойствами. Но здесь они не стесняются это называть камино, то есть путь синодальный. Но у них другой взгляд на это. То есть смысл в этом все время говорить «вместе надо идти, вместе, вместе». А что «вместе»? Я здесь хорошо слышу «вместе надо передать Евангелие в приходе, в семье, на миссии». Вот это синодальность, да? Не кого-то послать, и остальное дома сидят. А как быть церковью в современном мире, который все дальше и быстрее отойдет от Бога? Это второй раз, что я участвую на таком. Знаю, что и другие конференции епископов так делают, в том числе и немцы, то есть на моей бывшей родине. Но я, когда об этом размышляю на днях, я думаю, вот интересно, а если мы вот Россию пригласили бы, они приехали бы? Не знаю.
0: Вот вы упомянули о синодальном процессе, не буду говорить путь. С какими вызовами сталкивается ваша епархия в этом процессе?
1: 25 лет назад, или даже 26, то есть после моей епископской хиротонии, у меня был генеральный викарий из Ирландии. И он, опытный такой вот человек, он мне тогда вот предлагал, давайте надо начать синодальный процесс. В 99 году в нашей епархии, у меня папка дома стоит, мы это начали, и не получилось. То есть мы попали в тупик. Потому что, может быть, особенно в Восточной Европе или в странах, где люди были из советских времен, привык делать то, что сверху скажут. Сложно с этой свободой. Конечно, красиво сказать «вместе идти». И если мы это правильно понимаем, тогда синодальный процесс имеет смысл. Но мне кажется, несмотря на все попытки, старания, сроки, которые уже прошли, это еще не совсем дошло. Проблема в чем? Я думаю, в том, что синодальность путает с демократией. Но именно вот эти дни сейчас в Риме мне были импульсом все-таки в этом направлении не закрывать уши и глаза, потому что намерение хорошее. Надо, может, по-другому подходить. Или нужно, может, больше терпения с людьми, лучше понимать. То есть мы в России, в католической церкви, большинство священнослужителей, мы наши своих иностранцы. Мы пытаемся пройти вот эту инкультурацию, но до конца, я думаю, все-таки сложно войти. В начале 90-х мне когда-то казалось вообще, что российская ментальность приближается к европейской. сегодня думаю, это не так. Все такие вот мы разные. Я хочу быть своим человеком, да, я и когда на пенсию иду, как-то не планирую вернуться куда-то на Запад. Но то, что я иностранец, я чувствую не только, когда общаюсь где-то с светскими властями, а именно и внутри церкви. То есть как передать эту синодальность? Мы должны вместе идти. Как это передать людям, которые хотят быть детьми, и которые говорят, отец, возьмите меня за руку, да? Скажите мне, это грех или нет, и так далее. Значит, есть поле работы, безработниками не будем в России.
0: Владыка, этим летом в Челябинске будет проходить всероссийская встреча католической молодежи, да. Уже 11-я, и вы будете принимать в ней участие. Это уже стало традицией. Расскажите, пожалуйста, об этом событии, что ожидается от встречи в этом году, и почему такие форумы особенно важны для молодых католиков сегодня?
1: То есть я по традиции буду участвовать, потому что в 99-м, когда учредили нашу конференцию епископов, мне дали комиссию по делам молодежи. И это сохранилось до сих пор. Сейчас у нас есть вспомогательные епископы, которые моложе меня, которые могли бы это взять на себя. Но пока я отвечаю, и поэтому, значит, я и обязан, морально обязан в этом участвовать и в подготовке, и в проведении. Так что будем в Челябинске, в середине где-то. Мы не хотели на недоступном месте, и не в Москве. Сейчас вообще отвечает Новосибирская епархия, и они предлагали Челябинск. То есть мы там будем с 13 по 16 августа. По-моему, примерно 200 молодых людей ожидаем. Тему мы возьмем всегда то, что и папа дает уже много лет. То есть мы не будем выдумывать свою параллельную тематику. «Мужайтесь, я победил мир». Слова Иисуса из Евангелия от Иоанна. Я не знаю, может, это 2 года назад папа Франциск еще определил, но пророчески время непростое, и надежда, это не само собой, разумеется, что она у всех еще есть. Но Евангелие нам помогает видеть направление, которое не ведет в тупик. Мы там будем из каждой епархии, из московской и из саратовской по 50 человек. Новосибирская епархия побольше, потому что им ближе. У нас всегда проблема с финансированием дороги. Из Иркутской, по-моему, 30 человек, если не ошибаюсь. Все это еще не окончательно решено, потому что в нашей епархии, например, я слышал, что есть много свободных мест. Такого еще не было. Это первый раз. Но мы их отдаем другим, которые просят. Почему такое? Это такая тема, конечно, я сильно пока не хочу войти в нее, но она все больше актуальна. Молодежь привязана к интернету. Зачем куда-то ходить? У меня все в телефоне. Да? Можно сидеть и общаться с миром. Это очень плохое развитие. Но, может быть, и поэтому папа свою энциклику сейчас писал практически на эту тематику. Почему это важно для молодежи в России? Нас мало. В нашей епархии, я считаю, нас 0,08% католиков. То есть 20 тысяч католиков, примерно 52 миллиона жителей в епархии. И значит, если мы все-таки хотим, чтобы молодежь нашла супруга своего вероисповедания, это чудо, конечно, но тогда надо организовать какие-то возможности. Конечно, это не главный смысл встречи. То есть молодежь все-таки общительная и любит увидеть что-то новое, пообщаться, познакомиться. То есть все это тоже имеет свой смысл. Тематика и со стороны священников или епископов, конечно, стремится к тому, чтобы произошло и углубление веры. Это не просто ивент, по-английски говорят. Встреча такая шикарная, крутая. Будет шикарно, круто. Но на самом деле цель духовная. Мы живем в диаспоре. Я думаю, это греческое слово «рассеянность», диаспора. И в такой ситуации всегда важно, чтобы собирались. Я был подростком или молодым человеком, когда в ГДР, в Восточной Германии, наш настоятель в приходе каждого из группы молодежи когда-то отправлял на крупную встречу молодежи или на паломничество, потому что он сказал, если они один раз видели, что церковь — это не только мы здесь дома, которые в такой маленькой куче вместе молимся в воскресенье, тогда они останутся.
0: Да, это очень важно, общение с молодежью из других епархий и даже из других стран. И учитывая такую тему, предстоящие встречи молодежи, «Мужайтесь, я победил мир», также учитывая вот эти новые вызовы, в частности, зависимость от цифровых технологий, о чем вы упомянули, кажется, что молодежи будет о чем поговорить, будет чем заняться. А в целом, как вы считаете, российская молодежь, в частности католическая, как она смотрит на свое будущее?
1: Я могу говорить, если вообще для католической молодежи, потому что на самом деле мало общаюсь с другими. Плохо, может быть, но факт вот такой. А наша католическая молодежь, слава богу, могу сказать, она не пессимистичная. Оно радостное. Когда мы встречаемся, мы всегда радуемся. И это привилегия епископа. Да? Я знаю все наши приходы. И наши приходы — это маленькие общины. Я не знаю имена, но я знаю лица. И когда я приезжаю, я не как экселленция или там ваше преосвященство, а я отец Клеменс. Да? И бабушки меня обнимают и целуют. Я думаю, в других странах на это косо смотрели бы, что у нас происходит, когда приезжаю. То есть мы семья. Епархия — это семья. И молодежь — это часть этой семьи, которая уже чувствует свою ответственность. То есть молодежь не пессимистичная, но, я думаю, осознает серьезность данного времени. Мы все время говорим, времена непростые. Да? Это сколько десятилетий? Все время можно сказать, что это не так. И концентрироваться на это. Но кроме этого, все-таки есть надежда, обоснованная надежда. И если человек умеет направлять взгляд на это, тогда он и трудности может переносить. Если человек, как святой Игнатий, например, в своих духовных упражнениях вот учит, если он умеет смотреть назад на всю доброту течения жизненного пути и на то, что Бог верен, тогда он может черпать из своей автобиографии надежду и радость. Даже если молодежь не глубоко и твердо в этом стоит, вот это наша миссия, это наше задание со стороны священнослужителей, монашествующих, им помогать в этом. Они нам помогут. То есть это не одностороннее движение, такая помощь.
0: Спасибо большое, Владыка. Мы желаем вам и всей вашей общине мужества и надежды.
1: Спасибо большое, Ольга.
2: Программа русской редакции «Радио Ватикана» окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 29 мая. Католическая церковь чтит память святой Урсулы Ледуховской. В 1886 году Юлия Ледуховская вступила в Краковский монастырь, где приняла имя Урсула от Иисуса. В 1907 году мать Урсула отправилась в Санкт-Петербург, чтобы взять на себя руководство женским интернатом при приходе святой Екатерины Александрийской. В 1914 году мать Урсула была вынуждена уехать из России. В Петербурге остались 24 сестры из монашеской общины. В 1915 году все сестры покинули Петербург и выехали в Швецию. С того времени начался новый этап в истории общины, которая дала начало конгрегации урсуланок сердца Иисуса умирающего. Ныне сестры из монашеской общины урсуланок работают во многих странах Европы и Америки. Урсула умерла в Риме 29 мая 1939 года. В 1983 году папа Иоанн Павел II причислил ее к лику блаженных, а в 2003 году канонизировал. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Николая Александрова, настоятеля католиков восточного обряда в Москве. Арестован в 1923 году, сослан на Соловки. Умер 29 мая 1936 года в лагере Медвежьегорске. Господи, пребывай в сердце моем.
2: Новости из Ватикана по-русски. Двадцать восьмого мая Лев XIV принял на частной аудиенции в Ватикане участников пленарного заседания Департамента евангелизации отдела по фундаментальным вопросам евангелизации в мире. Папа выразил признательность за огромный организационный труд, проделанный ведомством во время юбилейного 25-го года, когда более 33 миллионов паломников посетили Рим. Святой год стал ярким событием и в поместных церквах. Современный мир жаждет надежды, и христиане призваны ее возвещать, укрепляемые обетованием Господа всегда оставаться с нами. Благовестие, вселяющее надежду, не утопия, а привлекательное свидетельство, призывающее к любви и истине. Это особенно важно для западных стран, где ширится религиозное безразличие, угасает поиск смысла, великие экзистенциальные вопросы остаются без ответа на фоне экспансии технологической культуры. В этом контексте встреча с Христом может вернуть людям полноту смысла и ценности, поэтому Церковь вновь осознает неприходящую актуальность миссии, полученной от воскресшего Господа. Лев XIV призвал делегатов руководствоваться на всех уровнях апостольским увещанием Папы Франциска «Евангелии Гаудиум», которая видит в керигме сердце христианской и церковной идентичности. Святейший Отец подчеркнул важность благовестия среди молодежи. Многие молодые люди вновь открывают для себя Евангелие, стремятся глубже его изучить, понимая, что оно хранит в себе секрет истинного счастья. Евангелизация должна учитывать меняющиеся условия и динамику передачи веры, отвечая на новые вызовы. В обществе, ориентированном на чрезмерное использование медиа и потребительства, культурная атмосфера снижает способность к терпеливому обучению и кропотливому поиску истины с критическим мышлением. Есть риск воспринимать каждое сообщение как всего лишь одно мнение из множества, отметил папа. христианство можно сделать привлекательным не путем смягчения его содержания и требований, а путем смиренного и дерзновенного свидетельства о пути, истине и жизни. В этот исторический момент нужны люди, которые посредством просвещенной и живой веры делают Бога убедительным в этом мире. Именно святость жизни наиболее ярко выражает красоту христианской веры, которая превосходит время и привлекает каждую культуру. Епископ Рима уделил особое внимание катехизации, духовному сопровождению катехуменов, роли церковной общины для готовящихся к миропомазанию. Приходские начинания становятся эффективными благодаря личному вниманию, что является отражением уникальной и личной любви Господа. В конце встречи Лев XIV верил гостей заступничеству Пресвятой Богородицы, совершенной ученицы и миссионерки Евангелия.

0: гостях у нашей редакции ординарий епархии Святого Климента в Саратове монсеньор Клеменс Пикель. Добро пожаловать, владыка, в нашу редакцию.
1: Спасибо большое.
0: Несколько дней назад вы встречались с папой Львом XIV. Расскажите, как прошла эта встреча и какое впечатление оставила беседа со Святейшим Отцом?
1: Ну, это была моя первая встреча, поэтому, конечно, это что-то особенное в моей жизни. Встреча по темам не была такая великая. То есть, на самом деле, я хотел ловить момент, был приглашен от конференции епископов Италии на их заседание, ассамблеи. И я просил вот в это время об аудиенции, и мне дали на полчаса в понедельник утром, еще до того, когда папа представил свою энциклику, то есть утром рано, в 8:40. Ну и впечатление очень такое братское, можно сказать. То есть в нашем представлении у епископов, я думаю, папа — это все-таки начальник, да, это верховный понтификс и так далее. Но когда папа с тобой на одном уровне общается, когда он по-отцовски выслушивает и спрашивает, тогда это очень и утешает, и укрепляет в служении. Я рад. Конечно, я могу сказать, я 28 лет как епископ, я беседовал и с Иоанном Павлом II, и с Бенедиктом, и с Франциском. И все время Господь нам дарит таких хороших римских пап. Я с большой благодарностью отсюда возвращаюсь в Россию.
0: Вы сказали, что вас пригласили для участия в заседании Итальянской епископской конференции. А с какой целью приглашают гостей из других поместных церквей?
1: Я себе в этот раз тоже задавал вот этот вопрос, потому что нас приветствовали вначале, нас примерно 20, ну их 200, а нас 20 гостей, и троим, по-моему, из нас стали вначале сказать,

0: нормальный. Но у них другой взгляд на это. То есть смысл в этом все время говорить «вместе надо идти», «вместе», «вместе». А что «вместе»? Я здесь хорошо слышу, вместе надо передать Евангелие в приходе, в семье, на миссии. Вот это синодальность, да? Не кого-то послать, и остальные дома сидят. А как быть церковью в современном мире, который все дальше и быстрее отойдет от Бога? Это второй раз, что я участвую на таком... Знаю, что и другие конференции епископов так делают, в том числе и немцы, то есть на моей бывшей родине. Но я, когда об этом размышляю на днях, я думаю, вот интересно, а если мы вот Россию пригласили бы, они приехали бы? Не знаю.
1: Вот вы упомянули о синодальном процессе, не буду говорить путь. С какими вызовами сталкивается ваша епархия в этом процессе?
0: 25 лет назад, или даже 26, то есть после моей епископской хиротонии, у меня был генеральный викарий из Ирландии. И он, опытный такой вот человек, он мне тогда вот предлагает, давайте надо начать синодальный процесс. В 99 году в нашей епархии, у меня папка дома стоит, мы это начали, и не получилось. То есть мы попали в тупик. Потому что, может быть, особенно в Восточной Европе или в странах, где люди были из советских времен, привык делать то, что сверху скажут. Сложно с этой свободой. Конечно, красиво сказать «вместе идти». И если мы это правильно понимаем, тогда синодальный процесс имеет смысл. Но мне кажется, несмотря на все попытки, старания, сроки, которые уже прошли, это еще не совсем дошло. Проблема в чем? Я думаю, в том, что синодальность путают с демократией. Но именно вот эти дни сейчас в Риме мне были импульсом все-таки в этом направлении не закрывать уши и глаза, потому что намерение хорошее. Надо, может, по-другому подходить. Или нужно, может, больше терпения с людьми, лучше понимать. То есть мы в России, в католической церкви, большинство священнослужителей, мы наши своих иностранцы. Мы пытаемся пройти вот эту инкультурацию, но до конца, я думаю, все-таки сложно войти. В начале 90-х мне когда-то казалось вообще, что российская ментальность приближается к европейской. Сегодня, думаю, это не так. Все-таки вот мы разные. Я хочу быть своим человеком. Да? И когда на пенсию иду, как-то не планирую вернуться куда-то на Запад. Но то, что я иностранец, я чувствую не только, когда общаюсь где-то с светскими властями, а именно и внутри церкви. То есть как передать эту синодальность? Мы должны вместе идти. Как это передать людям, которые хотят быть с детьми, и которые говорят, отец, возьмите меня за руку, да? Скажите мне, это грех или нет, и так далее. Значит, есть поле работы, безработниками не будем в России.
1: Владыка, этим летом в Челябинске будет проходить всероссийская встреча католической молодежи, да. Уже 11-я, и вы будете принимать в ней участие. Это уже стало традицией. Расскажите, пожалуйста, об этом событии, что ожидается от встречи в этом году и почему такие форумы особенно важны для молодых католиков сегодня?
0: То есть я по традиции буду участвовать, потому что в 99-м, когда учредили нашу конференцию епископов, мне дали комиссию по делам молодежи. И это сохранилось до сих пор. Сейчас у нас есть вспомогательные епископы, которые моложе меня, которые могли бы это взять на себя. Но пока я отвечаю, и поэтому, значит, я и обязан, морально обязан в этом участвовать и в подготовке, и в проведении. Так что будем в Челябинске, в середине где-то. Мы не хотели на недоступном месте, и не в Москве. Сейчас вообще отвечает Новосибирская епархия, и они предлагали Челябинск. То есть мы там будем с 13 по 16 августа, по-моему, примерно 200 молодых людей ожидаем. Тему мы возьмем всегда то, что и папа дает уже много лет. То есть мы не будем выдумывать свою параллельную тематику. «Мужайтесь, я победил мир». Слова Иисуса из Евангелия от Иоанна. Я не знаю, может, это 2 года назад папа Франциск еще определил, но пророчески время непростое, и надежда, это не само собой, разумеется, что она у всех еще есть. Но Евангелие нам помогает видеть направление, которое не ведет в тупик. Мы там будем из каждой епархии, из московской и из саратовской по 50 человек. Новосибирская епархия побольше, потому что им ближе. У нас всегда проблема с финансированием дороги. Из Иркутской, по-моему, 30 человек, если не ошибаюсь. Все это еще не окончательно решено, потому что в нашей епархии, например, я слышал,

0: что есть много свободных мест. Такого еще не было. Это первый раз. Но мы их отдаем другим, которые просят. Почему такое? Это другая тема, конечно. Я сильно пока не хочу войти в нее, но она все больше актуальна. Молодежь привязана к интернету. Зачем куда-то ходить? У меня все в телефоне. Да? Можно сидеть и общаться с миром. Это очень плохое развитие. Но, может быть, и поэтому папа свою энциклику сейчас писал практически на эту тематику. Почему это важно для молодежи в России? Нас мало. В нашей епархии, я считаю, нас 0,08% католиков. То есть 20 тысяч католиков, примерно 52 миллиона жителей в епархии. И значит, если мы все-таки хотим, чтобы молодежь нашла супруга своего вероисповедания, это чудо, конечно. Но тогда надо организовать какие-то возможности. Конечно, это не главный смысл встречи. То есть молодежь все-таки общительная и любит увидеть что-то новое, пообщаться, познакомиться. То есть все это тоже имеет свой смысл. Тематика и со стороны священников или епископов, конечно, стремится к тому, чтобы произошло и углубление веры. Это не просто ивент по-английски. Встреча такая шикарная, крутая. Будет шикарно, круто, но на самом деле цель духовная. Мы живем в диаспоре, я думаю, это греческое слово, рассеянность, диаспора. И в такой ситуации всегда важно, чтобы собирались. Я был подростком или молодым человеком, когда в ГДР, в Восточной Германии, наш настоятель в приходе каждого из группы молодежи когда-то отправлял на крупную встречу молодежи или на паломничество. Потому что он сказал, если они один раз видели, что церковь – это не только мы здесь дома, которые в такой маленькой куче вместе молимся в воскресенье, тогда они останутся.
1: Да, это очень важно, общение с молодежью из других епархий и даже из других стран. И учитывая такую тему, предстоящие встречи молодежи, «Мужайтесь, я победил мир», также учитывая вот эти новые вызовы, в частности, зависимость от цифровых технологий, о чем вы упомянули, кажется, что молодежи будет о чем поговорить, будет чем заняться. А в целом, как вы считаете, российская молодежь, в частности католическая, как она смотрит на свое будущее?
0: Я могу говорить, если вообще для католической молодежи, потому что на самом деле мало общаюсь с другими. Плохо, может быть, но факт вот такой. А наша католическая молодежь, слава богу, могу сказать, она не пессимистичная. Оно радостное. Когда мы встречаемся, мы всегда радуемся. И это привилегия епископа. Да, я знаю все наши приходы. И наши приходы – это маленькие общины. Я не знаю имена, но я знаю лица. И когда я приезжаю, я не как экселленция или там ваше преосвященство, а я отец Клеменс. И бабушки меня обнимают и целуют. Я думаю, в других странах на это косо смотрели бы, что у нас происходит, когда приезжаю. То есть мы семья. И епархия – это семья, и молодежь – это часть этой семьи, которая уже чувствует свою ответственность. То есть молодежь не пессимистичная, но, я думаю, осознает серьезность данного времени. Мы все время говорим, времена непростые. Да? Это сколько десятилетий? Все время можно сказать, что это не так, и концентрироваться на это. Но кроме этого, все-таки есть надежда, обоснованная надежда. И если человек умеет направлять взгляд на это, тогда он и трудности может переносить. Если человек, как святой Игнатий, например, в своих духовных упражнениях вот учит, если он умеет смотреть назад на всю доброту течения жизненного пути и на то, что Бог верен, тогда он может черпать из своей автобиографии надежду и радость. Даже если молодежь не глубоко и твердо в этом стоит, вот это наша миссия, это наше задание со стороны священнослужителей, монашествующих, им помогать в этом. Они нам помогут. То есть это не одностороннее движение, такая помощь.
1: Спасибо большое, Владыка. Мы желаем вам и всей вашей общине мужества и надежды.
0: Спасибо большое, Ольга.
2: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 29 мая. Католическая церковь чтит память святой Урсулы Ледуховской. В 1886 году Юлия Ледуховская вступила в Краковский монастырь, где приняла имя Урсула от Иисуса. В 1907 году мать Урсула отправилась в Санкт-Петербург, чтобы взять на себя руководство женским интернатом при приходе святой Екатерины Александрийской. В 1914 году мать Урсула была вынуждена уехать из России. В Петербурге остались 24 сестры из монашеской общины. В 1915 году все сестры покинули Петербург и выехали в Швецию. С того времени начался новый этап в истории общины, которая дала начало конгрегации урсуланок сердца Иисуса умирающего. Ныне сестры из монашеской общины урсуланок работают во многих странах Европы и Америки. Урсула умерла в Риме 29 мая 1939 года. В 1983 году папа Иоанн Павел II причислил ее к лику блаженных, а в 2003 году канонизировал. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Николая Александрова, настоятеля католиков восточного обряда в Москве. Арестован в 1923 году, сослан на Соловки. Умер 29 мая 1936 года в лагере Медвежьегорске. Господи, пребывай в сердце моем.
2: Новости из Ватикана по-русски. Двадцать восьмого мая Лев XIV принял на частной аудиенции в Ватикане участников пленарного заседания Департамента евангелизации отдела по фундаментальным вопросам евангелизации в мире. Папа выразил признательность за огромный организационный труд, проделанный ведомством во время юбилейного 25-го года, когда более 33 миллионов паломников посетили Рим. Святой год стал ярким событием и в поместных церквах. Современный мир жаждет надежды, и христиане призваны ее возвещать, укрепляемые обетованием Господа всегда оставаться с нами. Благовестие, вселяющее надежду, не утопия, а привлекательное свидетельство, призывающее к любви и истине. Это особенно важно для западных стран, где ширится религиозное безразличие, угасает поиск смысла, великие экзистенциальные вопросы остаются без ответа на фоне экспансии технологической культуры. В этом контексте встреча с Христом может вернуть людям полноту смысла и ценности, поэтому Церковь вновь осознает неприходящую актуальность миссии, полученной от воскресшего Господа. Лев XIV призвал делегатов руководствоваться на всех уровнях апостольским увещанием Папы Франциска «Евангелии Гаудиум», которая видит в керигме сердце христианской и церковной идентичности. Святейший Отец подчеркнул важность благовестия среди молодежи. Многие молодые люди вновь открывают для себя Евангелие, стремятся глубже его изучить, понимая, что оно хранит в себе секрет истинного счастья. Евангелизация должна учитывать меняющиеся условия и динамику передачи веры, отвечая на новые вызовы. В обществе, ориентированном на чрезмерное использование медиа и потребительства, культурная атмосфера снижает способность к терпеливому обучению и кропотливому поиску истины с критическим мышлением. Есть риск воспринимать каждое сообщение как всего лишь одно мнение из множества, отметил папа. христианство можно сделать привлекательным не путем смягчения его содержания и требований, а путем смиренного и дерзновенного свидетельства о пути, истине и жизни. В этот исторический момент нужны люди, которые посредством просвещенной и живой веры делают Бога убедительным в этом мире. Именно святость жизни наиболее ярко выражает красоту христианской веры, которая превосходит время и привлекает каждую культуру. Епископ Рима уделил особое внимание катехизации, духовному сопровождению катехуменов, роли церковной общины для готовящихся к миропомазанию. Приходские начинания становятся эффективными благодаря личному вниманию, что является отражением уникальной и личной любви Господа. В конце встречи Лев XIV верил гостей заступничеству Пресвятой Богородицы, совершенной ученицы и миссионерки Евангелия.

0: гостях у нашей редакции ординарий епархии Святого Климента в Саратове монсеньор Клеменс Пикель. Добро пожаловать, владыка, в нашу редакцию.
1: Спасибо большое.
0: Несколько дней назад вы встречались с папой Львом XIV. Расскажите, как прошла эта встреча и какое впечатление оставила беседа со Святейшим Отцом?
1: Ну, это была моя первая встреча, поэтому, конечно, это что-то особенное в моей жизни. Встреча по темам не была такая великая. То есть, на самом деле, я хотел ловить момент, был приглашен от конференции епископов Италии на их заседание, ассамблеи. И я просил вот в это время об аудиенции, и мне дали на полчаса в понедельник утром, еще до того, когда папа представил свою энциклику, то есть утром рано, в 8:40. Ну и впечатление очень такое братское, можно сказать. То есть в нашем представлении у епископов, я думаю, папа — это все-таки начальник, да, это верховный понтификс и так далее. Но когда папа с тобой на одном уровне общается, когда он по-отцовски выслушивает и спрашивает, тогда это очень и утешает, и укрепляет в служении. Я рад. Конечно, я могу сказать, я 28 лет как епископ, я беседовал и с Иоанном Павлом II, и с Бенедиктом, и с Франциском. И все время Господь нам дарит таких хороших римских пап. Я с большой благодарностью отсюда возвращаюсь в Россию.
0: Вы сказали, что вас пригласили для участия в заседании Итальянской епископской конференции. А с какой целью приглашают гостей из других поместных церквей?
1: Я себе в этот раз тоже задавал вот этот вопрос, потому что нас приветствовали вначале, нас примерно 20, ну их 200, а нас 20 гостей, и троим, по-моему, из нас дали вначале сказать приветственное слово. Все остальные тоже готовили письменно, и это куда-то идет в архив. Но все-таки, почему они это делают? То есть я себе задавал вот этот вопрос и сделал себе пока вывод такой. Это солидарность, это епископат вот всего мира, то есть мы наследники апостолов, и посмотреть, как другие работают, полезно. Я, конечно, должен признаться в том, что мой итальянский язык чуть больше нуля. Какой эффект? Зачем именно я? Но то, что я понял в общении, их актуальная тема — синодальный процесс. Мы в России различаем, мы не говорим синодальный путь, потому что это немецкий путь с своими свойствами. Но здесь они не стесняются это называть камино, то есть путь синодальный. Но у них другой взгляд на это. То есть смысл в этом все время говорить «вместе надо идти», «вместе», «вместе». А что «вместе»? Я здесь хорошо слышу «вместе надо передать Евангелие» в приходе, в семье, на миссии. Вот это синодальность, да? Не кого-то послать, и остальные дома сидят. А как быть церковью в современном мире, который все дальше и быстрее отойдет от Бога? Это второй раз, что я участвую на таком. Знаю, что и другие конференции епископов так делают, в том числе и немцы, то есть на моей бывшей родине. Но я, когда об этом размышляю на днях, я думаю, вот интересно, а если мы вот Россию пригласили бы, они приехали бы? Не знаю.
0: Вот вы упомянули о синодальном процессе, не буду говорить путь. С какими вызовами сталкивается ваша епархия в этом процессе?
1: 25 лет назад, или даже 26, то есть после моей епископской хиротонии, у меня был генеральный викарий из Ирландии. И он, опытный такой вот человек, он мне тогда вот предлагает, давайте надо начать синодальный процесс. В 99 году в нашей епархии, у меня папка дома стоит, мы это начали, и не получилось. То есть мы попали в тупик. Потому что, может быть, особенно в Восточной Европе или в странах, где люди были из советских времен, привык делать то, что сверху скажут, сложно с этой свободой. Конечно, красиво сказать «вместе идти». И если мы это правильно понимаем, тогда синодальный процесс имеет смысл. Но мне кажется, несмотря на все попытки, старания, сроки, которые уже прошли, это еще не совсем дошло. Проблема в чем? Я думаю, в том, что синодальность путают с демократией. Но именно вот эти дни сейчас в Риме мне были импульсом все-таки в этом направлении не закрывать уши и глаза, потому что намерения хорошие. Надо, может, по-другому подходить. Или нужно, может, больше терпения с людьми, лучше понимать. То есть мы в России, в католической церкви, большинство священнослужителей, мы наши служащих иностранцы. Мы пытаемся пройти вот эту инкультурацию, но до конца, я думаю, все-таки сложно войти. В начале 90-х мне когда-то казалось вообще, что российская ментальность приближается к европейской. Сегодня, думаю, это не так. Все такие вот мы разные. Я хочу быть своим человеком, да, и когда на пенсию иду, как-то не планирую вернуться куда-то на Запад. Но то, что я иностранец, я чувствую не только, когда общаюсь где-то с светскими властями, а именно и внутри церкви. То есть как передать эту синодальность? Мы должны вместе идти. Как это передать людям, которые хотят быть с детьми, и которые говорят: «Отец, возьмите меня за руку, да? Скажите мне, это грех или нет?» и так далее. Значит, есть поле работы, безработниками не будем в России.
0: Владыка, этим летом в Челябинске будет проходить всероссийская встреча католической молодежи,
1: да,
0: уже 11-я, и вы будете принимать в ней участие. Это уже стало традицией. Расскажите, пожалуйста, об этом событии, что ожидается от встречи в этом году, и почему такие форумы особенно важны для молодых католиков сегодня?
1: То есть я по традиции буду участвовать, потому что в 99-м, когда учредили нашу конференцию епископов, мне дали комиссию по делам молодежи. И это сохранилось до сих пор. Сейчас у нас есть вспомогательные епископы, которые моложе меня, которые могли бы это взять на себя. Но пока я отвечаю, и поэтому, значит, я и обязан, морально обязан в этом участвовать и в подготовке, и в проведении. Так что будем в Челябинске, в середине где-то. Мы не хотели на недоступном месте, и не в Москве. Сейчас вообще отвечает Новосибирская епархия, и они предлагали Челябинск. То есть мы там будем с 13 по 16 августа. По-моему, примерно 200 молодых людей ожидаем. Тему мы возьмем всегда то, что и папа дает уже много лет. То есть мы не будем выдумывать свою параллельную тематику. «Мужайтесь, я победил мир». Слова Иисуса из Евангелия от Иоанна. Я не знаю, может, это 2 года назад папа Франциск еще определил, но пророчески время непростое, и надежда, это не само собой, разумеется, что она у всех еще есть. Но Евангелие нам помогает видеть направление, которое не ведет в тупик. Мы там будем из каждой епархии, из Московской и из Саратовской по 50 человек. Новосибирская епархия побольше, потому что им ближе. У нас всегда проблема с финансированием дороги. Из Иркутской, по-моему, 30 человек, если не ошибаюсь. Все это еще не окончательно решено, потому что в нашей епархии, например, я слышу, что есть много свободных мест. Такого еще не было. Это первый раз. Но мы их отдаем другим, которые просят. Почему такое? Это другая тема, конечно. Я сильно пока не хочу войти в нее, но она все больше актуальна. Молодежь привязана к интернету. Зачем куда-то ходить? У меня все в телефоне. Да? Можно сидеть и общаться с миром. Это очень плохое развитие. Но, может быть, и поэтому папа свою энциклику сейчас писает практически на эту тематику. Почему это важно для молодежи в России? Нас мало. В нашей епархии, я считаю, нас 0,08% католиков. То есть 20 тысяч католиков, примерно 52 миллиона жителей в епархии. И значит, если мы все-таки хотим, чтобы молодежь нашла супруга своего вероисповедания, это чудо, конечно, но тогда надо организовать какие-то возможности. Конечно, это не главный смысл встречи. То есть молодежь все-таки общительная и любит увидеть что-то новое, пообщаться, познакомиться. То есть все это тоже имеет свой смысл. Тематика и со стороны священников или епископов, конечно, стремится к тому, чтобы произошло и углубление веры. Это не просто ивент, по-английски говорят. Встреча такая шикарная, крутая. Будет шикарная, круто. Но на самом деле цель духовная. Мы живем в диаспоре. Я думаю, это греческое слово «рассеянность», диаспора. И в такой ситуации всегда важно, чтобы собирались. Я был подростком или молодым человеком, когда в ГДР, в Восточной Германии, наш настоятель в приходе каждого из группы молодежи когда-то отправлял на крупную встречу молодежи или на паломничество. Потому что он сказал, если они один раз видели, что церковь — это не только мы здесь дома, которые в такой маленькой куче вместе молимся в воскресенье, тогда они останутся.
0: Да, это очень важно, общение с молодежью из других епархий и даже из других стран. И учитывая такую тему, предстоящие встречи молодежи, «Мужайтесь, я победил мир», также учитывая вот эти новые вызовы, в частности, зависимость от цифровых технологий, о чем вы упомянули, кажется, что молодежи будет о чем поговорить, будет чем заняться. А в целом, как вы считаете, российская молодежь, в частности католическая, как она смотрит на свое будущее?
1: Я могу говорить, если вообще для католической молодежи, потому что на самом деле мало общаюсь с другими. Плохо, может быть, но факт вот такой. А наша католическая молодежь, слава богу, могу сказать, она не пессимистичная. Оно радостное. Когда мы встречаемся, мы всегда радуемся. И это привилегия епископа. Да, я знаю все наши приходы. И наши приходы — это маленькие общины. Я не знаю имена, но я знаю лица. И когда я приезжаю, я не как экселленция или там ваше преосвященство, а я отец Клеменс. И бабушки меня обнимают и целуют. И я думаю, в других странах на это косо смотрели бы, что у нас происходит, когда приезжаю. То есть мы семья. И партия — это семья. И молодежь — это часть этой семьи, которая уже чувствует свою ответственность. То есть молодежь не пессимистичная, но, я думаю, осознает серьезность данного времени. Мы все время говорим, времена непростые. Да? Это сколько десятилетий? Все время можно сказать, что это не так. И концентрироваться на это. Но кроме этого, все-таки есть надежда, обоснованная надежда. И если человек умеет направлять взгляд на это, тогда он и трудности может переносить. Если человек, как святой Игнатий, например, в своих духовных упражнениях вот учит, если он умеет смотреть назад на всю доброту течения жизненного пути и на то, что Бог верен, тогда он может черпать из своей автобиографии надежду и радость. Даже если молодежь не глубоко и твердо в этом стоит, вот это наша миссия, это наше задание со стороны священнослужителей, монашествующих, им помогать в этом. Они нам помогут. То есть это не одностороннее движение, такая помощь.
0: Спасибо большое, Владыка. Мы желаем вам и всей вашей общине мужества и надежды.
1: Спасибо большое, Ольга.
2: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!